слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет. Love Radio.

0: Радио представляет. Первый победитель суперпроекта «Билеты в лето» уже на пути в Грецию.
1: Теперь мы объявляем каникулы.
0: Итальянские каникулы.
1: Правила те же. С 29 июня по 16 июля дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 17 июля в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио» мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Италию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морской

0: утром.
1: Категория 18+.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: меньше минуты.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

Шепотом, шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудем.

0: Давали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что мы разные.
1: Реклама меньше минуты.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: звучит как сон. Соседи все знали точно, когда у кого не Настя, и все прибегали на помощь так срочно.
1: Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

рождение суждено. Подписать договор только с теми,

одинаковы приговоры, пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

0: меньше минуты.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Even though we both know we're liars and we started

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Радио представляет. Первый победитель суперпроекта «Билеты в лето» уже на пути в Грецию.
1: Теперь мы объявляем каникулы.
0: Итальянские каникулы.
1: Правила те же. С 29 июня по 16 июля дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 17 июля в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио» мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Италию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морской

0: Категория 18+.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «Лав» Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

опять по турам. Друзья мне скажут, я дурак, что я влюбился в дуру. Хочу сказать про боль внутри, но не дает цензура. Смеюсь, что шахматист, ведь в голове твоя фигура. Чувствую, не купишь за купюры. Пойми, мужчинам так плевать на крутость маникюра. Не важно, что внутри, хоть так крута твоя натура. Любовь абсурд, от сорта секса с перекуром.

0: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalleux.rf.
1: Жаркие дни, прохладные цены, скидки до 70% и бессрочная гарантия на бриллианты в «Алмаз Холдинг». Заберите свою роскошь. Туапсе, Карла Маркса, 18/15. Только до 31 июля. Подробности на almazholding.ru.
2: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8-938-53-59-59-3.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
1: Жаркие дни, прохладные цены, скидки до 70% и бессрочная гарантия на бриллианты в «Алмаз Холдинг». Заберите свою роскошь. Туапсе, Карла Маркса, 18/15. Только до 31 июля. Подробности на almazholding.ru.
2: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8-938-53-59-59-3.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева, 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
1: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Радио представляет.
1: Первый победитель суперпроекта «Билеты в лето» уже на пути в Грецию.
2: Теперь мы объявляем каникулы.
1: Итальянские каникулы.
2: Правила те же. С 29 июня по 16 июля дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
1: 17 июля в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио» мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Италию на лайнере «Астория Гранде».
2: Морской

0: утром.
1: Категория 18+.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы ЛАВ. Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: больше минуты.
1: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
2: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

поспешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
1: Жаркие дни, прохладные цены, скидки до 70% и бессрочная гарантия на бриллианты в «Алмаз Холдинг». Заберите свою роскошь. Туапсе, Карла Маркса, 18/15. Только до 31 июля. Подробности на almazholding.ru.
2: Телефон рекламной службы «ЛАФ» радио в Туапсе. 8-938-53-59-59-3.
3: «ЛАФ» радио.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет. Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
4: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Шоу, на котором будут все. Сергей

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева, 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
1: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: панцирь с химическим генератором кислорода, но не для вас, это все для таракана. Экипировка позволяет усатым находиться под водой на протяжении аж 3 часов и принимать участие в спасательных операциях. Хотя, казалось бы, если я терплю бедствие и еще под водой, и в какой-то момент вижу, что за мной прислали таракана в скафандре, мне кажется, я сразу понимаю, что меня бросили. Вот в этот момент ты осознаешь, что никакой спасательной операции не будут.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Лав-радио. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: всему на суточный ров.
1: 6+.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы ЛАВ. Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

0: Реклама. Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Все говорят бизнесу «держитесь», а «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть «Точка Банк».
4: АО «Точка», ООО «Банк». Точка. Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на точка.ком 18+.
5: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
8: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
9: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
10: Ну?
9: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
11: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
12: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
13: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
14: АО «Альфа-банк» 6+.

0: После первого денежного перевода усиливают психологическое давление, провоцируя вносить большие суммы до тех пор, пока жертва не поймет, что ее обманули. Специалисты по безопасности рекомендуют не верить обещаниям высокого дохода за короткий срок и внимательно изучать информацию перед участием в инвестиционном проекте. В России установлен рекорд по росту цен на ремонт автомобилей. Услуги стали дороже примерно на 11% за год. Средний чек составил 13 тысяч рублей. По словам экспертов рынка, основные причины повышения цен – это удорожание деталей и работ, проблемы с поставками, валютные колебания, рост налоговой и административной нагрузки. В эфире «Лав-радио» идет второй этап грандиозного проекта «Билеты в лето. Итальянские каникулы». 17 июля мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Италию на лайнере «Астория Гранде» по системе «Все включено». Чтобы оказаться в финале, звони после сигнала ведущего и занимай свою каюту на нашем виртуальном корабле. Подробности и правила акции на сайте lavradio.ru. Возрастное ограничение 18+. Удаленка полезна для здоровья. Как показало новое исследование, работники, которые трудятся из дома, питаются лучше, чем их коллеги в офисах. 64% удаленщиков оценивают свой рацион как правильный, а вот среди офисных сотрудников показатель составляет 43%. Это были новости Лав-радио. Меня зовут Галя Ростова. Классного дня!
1: Привет всем удаленщикам, всем работникам офлайн, ну и всем, кто прямо сейчас наслаждается уикендом. Давай вместе это делать. Another Talk to You, Hit 54 Ultra прямо сейчас. Дальше Dati Take Me There. Ну, меня зовут Макс Фабин.

0: звучит как сон. Соседи все знали точно, когда у кого не Настя, и все прибегали на помощь так срочно.
1: Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: Райда с мировым суперхитом, танцпольным, фестивальным. В общем, тем самым хитом, который отлично дополняет твой уикенд. 12.20 в столице. Погнали дальше.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Впереди все самое яркое, выходные только начинаются, и, мне кажется, нужно подготовиться хорошо. Крутой плейлист мы для этого сделали и предоставили практически тебе. Hate It I Made You Love Me до конца этого часа. Это Ариана Гранде. Чуть раньше на Малиновой Луне вместе с моей Мишель. Совсем скоро Don't Wanna Go Home, это Медуза, Генри, Come A Mile. Это Love Radio, саундтреки твоей любви со всего мира.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Толё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetolieu.rf.
3: Жаркие дни, прохладные цены, скидки до 70% и бессрочная гарантия на бриллианты в «Алмаз Холдинг». Заберите свою роскошь. Туапсе, Карла Маркса, 18/15. Только до 31 июля. Подробности на almazholding.ru.
4: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Туапсе. 8-938-53-59-59-3.
5: «Лав Радио». Саундтрек твоей любви.

0: В индийском штате Бихар молодая пара попыталась повторить помолвку руферов из России. Только залезла на самую высокую точку в своей деревне. Не было там никакого Empire State Building. Там была электрическая вышка. Очевидцы сразу заметили пару и вызвали полицию, поэтому они еще и не успели сделать фотографию. Да, эффектное фото, безусловно. Но как вы думаете, проходит потом несколько дней в камере, когда вот вы сделали предложение: «О, да, я согласна, невероятно». О чем вы разговариваете потом три дня в камере? Планируете свадьбу? Нет, все логично, тогда делайте.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: ему на суточно.ру.
1: 6+. Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы ЛАВ. Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: вкусно, потому что девушка, которую он поет, ну, наверное, заслуживает того, чтобы он назвал ее Ями и Ямя.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Кстати, молодые люди, Белидия на вооружение и называйте своих любимых вкусняшками, разными деликатесами и десертами. Им наверняка будет это нравиться. Ну а мы с тобой отправляемся дальше в новый музыкальный час. Там нас уже ждут новинки со всего мира. Spotify, Apple Music, российские фрешмены и так далее. Проект Fresh Time стартует через 10 минут здесь в эфире Love Radio. Будем обозревать самые интересные и яркие релизы. До конца этого часа мы с тобой послушаем Glide. Это работа от Naked Portugal The Man. Также будет Ariana Grande, How Did I Made You Love Me. Ну и в финале этого музыкального отрезка Цунами от Нюши.
2: Реклама. Все говорят бизнесу «держитесь», а «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть «Точка Банк».
3: АО «Точка», ООО «Банк. Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на «Точка.ком» 18+.
4: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Тандамс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
5: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
8: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.

0: Сейчас дня в Москве. Большой привет всем, кто следит за новинками мировой музыкальной индустрии. Эта неделя была очень богата на хорошие релизы. Мы отслушали все, что смогли, и составили свежий плейлист, который призван обновить твое избранное. Так что сейчас нам на старт и дело громче.
1: Фрештайм. Яркие релизы, актуальная информация о новинках музыкальной индустрии и топ-10

собраться на все фестивали летние, да и не только летние, в нашей стране и за рубежом. Именно их имена будут красоваться в лайнапах этих фестивалей. Ну и, конечно же, пробежимся по социальным сетям, узнаем, какие вирусные треки стали самыми прослушиваемыми и самыми популярными в формате вертикальных видео, съемок, пересъемок, репостов и контента пользовательского. Все это будет сегодня, ну и прямо сейчас начнем с новиночки, с трека «Смотри, но не трогай». Это новый поп-сингл, возрожденный российской группой «Серебро». Большой привет передаем Максиму Фадееву. Ну а эта композиция представляет собой фирменный для группы дерзкий поп-трек с элементами клубной электронной музыки. Звучание наполнено характерными гипнотическими вайбовыми нотами, чувствительным вокалом и, конечно же, провокационной подачей, как и свойственно «Серебру» в лучшие годы. Ну и прямо сейчас слушаем, насколько хорошо у них получилось возрождение. Fresh time.

0: вообще узнали легендарный голос Кэти Перри «The One That Got Away». Это поп-баллада, выпущенная в 2011 году, 28 сентября, в качестве шестого сингла с ее триумфального третьего студийника под названием «Teenage Dreams». А это вообще 2010 год. Но этот трек завершился в мировом чарте Spotify только сейчас, этим летом, и по праву достоин твоего внимания и звания. Ну, как бы, если не просто новинки, то нового завершившегося хита. Движемся дальше. Мало. Это стильный поп-сингл российского исполнителя Амчи, финалиста шоу «Песни» на ТНТ. Всем прекрасно помним это шоу. И музыканта Шоти. Их совместная работа нас ждет. Трек «Мал» записан в жанре современного ритмичного поп-R&B. Аудитория, кстати говоря, сразу отметила его легкую энергетику, которая идеально подходит под формат главного такого романтического саундтрека летом. Для поездок в машине, вечеринок, ну и, конечно же, встреч с любимыми. Амчи, «Мало».
1: Что было тогда? Я не вспоминаю наши вечера. Эти чувства про

Place в эфире Love Radio. Претендент на звание главного хаус-трека лета 2026 года, созданный британским диджеем Джошем Мейкером при участии известной вокалистки Поппи Баскомб. Именно их совместно мы сейчас и слышим. Трек несколько месяцев находился в статусе невыпущенного эксклюзива. Джош активно тестировал его во время весеннего американского тура, включая выступления и на Miami Music Fest, и на фестивале Coachella. Ну а фанаты вот буквально звали в диджей комментариями с требованиями выпустить трек уже поскорее. И это случилось. Джош Бейкер, Поппи Баскомб, My Place прямо сейчас. Ну а далее мы с тобой отправляемся также послушать, какие интересные релизы вышли этим, и не этим летом, а на этой неделе, в этом месяце за рубежом, для того, чтобы наполнить свое избранное. Ну и прямо сейчас обратимся к новому синглу Shine, зажигательному летнему хаус-бенгеру. Помимо французского диджея Хью Желя и легендарного Дэвида Гетты, полноправным участником этого релиза стал также Френч Монтана и британский певец Айден Мартин. Трек стал главным синглом в поддержку дебютного студийника Хью Желя под названием 21. Слушаем.

0: максимально вкусное звучание. Такие дропы мне очень нравятся. Хочется сразу к бассейну. Далее на очереди Adored, энергичный клубный трек американского диджея-продюсера Джейми Уора, официально выпущенный 1 июля 26 года. Джейми сама призналась, да, эта девушка, что случайно наткнулась на этот вокал в старых архивных сэмплах и ускорила его, разделила на стем и превратила в динамичный танцевальный трек. Вот как он звучит. Эта работа 100% залетает в мое избранное. Я люблю такой грув, зацени ты. И напоследок в этой компании Дэнстерия, официальный сингл американской поп-иконы Мадонны. Композиция стала пятым треком на ее 15-м студийнике под названием Confessions 2 и главным танцевальным хитом с пластинки. Песня представляет собой автобиографический трибьют корнями певицы от слайд к эпохе зарождения ее карьеры. Эти новинки вскоре могут стать мировыми хитами, а также оказаться в нашем эфире. Ты слушаешь проект Fresh Time на волнах Love Radio.
1: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
2: Жаркие дни, прохладные цены, скидки до 70% и бессрочная гарантия на бриллианты в «Алмаз Холдинг». Заберите свою роскошь. Туапсе, Карла Маркса 18/15. Только до 31 июля. Подробности на almazholding.ru.
3: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Туапсе 8-938-53-59-59-3.
4: «Лав Радио».

Meet Me in the Dark в эфире Love Radio прямо сейчас. Вирусный электронный сингл музыкального продюсера Ave или Ave. Трек вышел на одном из самых авторитетных мировых танцевальных лейблов Spinning Records в мае этого года. Композиция мгновенно завоевала популярность на танцполах и в социальных сетях, став полноценным клубным хитом. Да, я слышу здесь вокал искусственного интеллекта, но от этого трек не становится хуже. Это тоже творчество. Движемся дальше. У нас впереди пути, глубокие рефлексии. Рефлексивный поп-сингл российского исполнителя Никиты Киоса, экс-участника группы M-Band. Вот где точно мы не услышим с тобой искусственного интеллекта, так это в его творчестве. Композиция стала заглавным треком в поддержку его грядущего второго сольного альбома, релиз которого запланирован на конец июля. Слушаем «Пути» Никиты Киоса.

я обязательно дождусь, когда выйдет второй сольный альбом Никит Киос, и там будет именно этот трек «Пути». Ну, а пока что мы движемся дальше. Никита уже давно не фрешмен на нашей эстраде, а заслуженный участник российской музыкальной индустрии. Мы же с тобой переходим к формату фрешменов. Именно эти ребята взорвали в последнее время своими треками, своим творчеством социальные сети, ну и, конечно же, вокруг себя наделали шуму, и треки, которые они выпустили, стали максимально интересными и вирусными. Именно к ним мы сейчас с тобой и переходим. Первая в этой компании будет работа «Выше головы», совместный хип-хоп трек российских независимых артистов Тейтлбо и Ника Ждана. Название работы отражает классический для жанра мотив преодоления каких-то жизненных трудностей, стремления к амбициозным целям, вопреки обстоятельствам, и прыжка выше собственной головы, собственных возможностей.

100% интересно звучит. И сразу после этого трека «Доспехи» — эмоциональный инди-поп-сингл российской певицы и сонграйтера Полины Куликовой. Официально трек вышел 3 июля, совсем свежак, и стал одной из самых искренних и обсуждаемых работ в дискографии артистки. Очень красивая мелодия, мне нравится гармония в этой работе. Этой тройки не спасет меланхоличный, глубоко личный сингл независимой российской исполнительницы Веласкес. По призванию самой Веласкеса в основу песни легла ее собственная честная и болезненная история из жизни.

0: Атмосферно. Именно эти имена вскоре могут стать хедлайнерами на фестивалях и концертных площадках в России. Да и не только. Ты слушаешь проект Fresh Time, Love Radio. Вернемся через пару минут.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

Да, Five the Family, Fargo. Но трек называется не «Finita», а «Перемотай». Меланхоличный поп-сингл знаменитой российской группы Five the Family, которую мы очень любим, а также известного саунд-продюсера и исполнителя, уже исполнителя Fargo. Релиз представляет собой занимательное такое сочетание фирменного романтического звучания, присущего Five the Family, и современного клубного музыкального вайба, который добавил Fargo. Мы же движемся дальше, у нас энергия повышается, и это действительно так, потому что впереди трек Energy от Ava Max B и FIFA Sound. Взрывной поп-гимн 5 июня 2026 года вышел. Композиция была записана при поддержке музыкального департамента Международной Федерации Футбола FIFA и вошла в официальный музыкальный альбом чемпионата мира по футболу, который прямо сейчас в эти даты проходит в Северной Америке.

«Безумец» в эфире «Love Radio». Сингл российской певицы Садковской, Анастасии Садковской, финалистки шоу «Голос», 12-й сезон. Трек вышел под эгидой творческого объединения «Семья» и стал ярким подтверждением авторской зрелости артистки. Сингл стал знаковым для Садковской, между прочим, так как в «Безумце» она впервые выступила с автором музыки, а не только исполнительницей. Движемся вперед с тобой, приближаемся к социальным сетям, где тоже очень много вирусного контента, и первым в этой компании будет трек под названием «К тебе». Вдохновляющий рок-сингл российской альтернативной группы «Трития». Он стал первым релизом коллектива после завершения их большого масштабного весеннего гастрольного тура, охватившего более 20 городов. Автором слов и композитором трека выступил фронтмен группы Слава Мартышов. Давайте слушать, как это звучит.

Двигаемся дальше. «Девочка лето». Яркий солнечный сингл казахстанского исполнителя Джаз Доурена. Песня мгновенно стала одним из главных сезонных танцевальных хитов, записанных фирменным для Джаз Доурена ностальгическом ретро-стиле, отсылающим к советской эстраде, поп-музыке конца 80-х и 90-х годов в духе группы «Ласковый май».

Второе стал слушать. Ну и напоследок тебя ждет ироничный и комедийный хип-хоп-сингл «Я люблю свою жену», записанный рэпером Эсте и популярным комиком Денисом Дороховым. Коллаборация профессионального рэпера и яркого комедианта сразу привлекла внимание аудитории, и для Дениса этот релиз стал еще одним успешным шагом в музыкальных экспериментах.

0: вот новинки сегодня в топе в социальных сетях. С тобой Love Radio, проект Fresh Time. Оставайся с нами.
1: Реклама. Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» – не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
4: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
5: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sb/video. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
6: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от Tendance, Maison David и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
7: Привет, это Мия Бойко, и для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» – это не просто уход, это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
8: Все говорят бизнесу «держитесь», а «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть «Точка Банк».
9: АО «Точка», ООО «Банк». Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на точка.ком 18+.
10: Fresh Time.

0: Это «Bizarre» в эфире Love Radio. Совместный трек американской поп-иконы Мадонны и нидерландского диджея Мартина Гаррикса. Композиция вошла в трек-лист долгожданного 15-го студийника певицы под названием «Confessions 2». И пластинка является прямым продолжением культового танцевального релиза Мадонны «Confessions on the Dance Floor» от 2005 года. И это круто. Мы же подходим к последнему треку нашего сегодняшнего проекта. Трек называется «К тебе». Романтичный, светлый летний поп-сингл российского независимого исполнителя «Свят». Музыку и текст Изяслав написал самостоятельно в соавторстве с саунд-продюсером Хэдден Фред. И прямо сейчас мы услышим их детищем. Ну а далее же мы в следующем часе уже продолжим с твоими любимыми хитами. Проект «Fresh Time» будет наполняться свежестью до следующей субботы. Я же Макс Фабиан, остаюсь с тобой, так что погнали вместе.
1: Мою любовь к тебе не описать Москвой. Дороги ведут в Рим, а я к тебе само собой.

часа дня в Москве. Новинками наполнили наши плейлисты. Теперь продолжаем полет по этому уикенду. Только хиты здесь в эфире Love Radio. Али Фарбен, Рен Миллер на старте часа Body Talk. Дальше Ива Макс, Kings and Queens. И я, Макс Фабиан, тоже

0: мелодия и голос Адама Ламберта, мировой звезды. Мне кажется, идеальный матч. Under the Rhythm, новое название этого трека. 14.19 в столице. Летим дальше за новым ритмом.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: И, конечно, позволяем ему проникнуть в нас, тем более, что выходные в самом разгаре, сегодня ритма, сегодня треков, конечно же, очень много будет разножанровых, и так же, как и в нашем плейлисте, все очень пестро и ярко, Черри Леди от Кост Ла Коста до конца часа. Чуть раньше Fastboy Topic, Forget You. И совсем скоро Хьюже, Ли Меленджел, Alternate, Moving to the Sun. I'm moving to the sun. Это Love Radio, слушай саундтреки любви и не забывай мечтать.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8-938-53-59-59-3.

0: панцирь с химическим генератором кислорода, но не для вас, это все для тараканов. Экипировка позволяет усатым находиться под водой на протяжении аж 3 часов и принимать участие в спасательных операциях. Хотя, казалось бы, если я терплю бедствие и еще под водой, и в какой-то момент вижу, что за мной прислали таракана в скафандре, мне кажется, я сразу понимаю, что меня бросили. Вот в этот момент ты осознаешь, что никакой спасательной операции не будут.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

часа дня в Москве. Не спеша, но уверенно движемся к вечеру этой субботы. Он уже у всех распланирован, это 100%. Диджей Гоша, Джейсон Друло, Мелоди Мичика немножко нас приблизит к нему. Далее Зиверт Гасс и я, Макс Уабин, тоже с тобой.

называть успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

0: Легендарочка в твоих динамиках. Это Ферги, Fergalicious. Здесь в эфире Love Radio, 15:19 в столице. Дальше и легендарных треков будет много. И, конечно же, новинок. И танцевальных, и лиричных, и грустных, и смешных. Всяких.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Так что обязательно оставайся с нами. Будем получать удовольствие от оставшихся 40 минут нашего плейлиста и этого часа. До его финала послушаем Stateside. Это Pink Panthers, Zara Larsson. Чуть раньше Another 54 Ultra, Talk to You. И совсем скоро Дракула от Тейм Импалы и Джинни. Слушай Love Radio, открывай саундтреки настоящей любви.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8-938-53-59-59-3.

0: Авторадио представляет. Первый победитель суперпроекта «Билеты в лето» уже на пути в Грецию.
1: Теперь мы объявляем каникулы.
0: Итальянские каникулы.
1: Правила те же. С 29 июня по 16 июля дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 17 июля в утреннем шоу «Красавцы» в Авторадио мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Италию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морское путешествие по системе «Все включено» ждет именно.

0: утром. Категория 18+.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

рождение суждено. Подписать договор только с теми,

0: Waters и Zara Larsson. Красиво, динамично. Движемся к финалу часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Финал этого музыкального отрезка будет также интересным, ярким и музыкальным. Temper City послушаем Self-Aware. В финале часа Lady Gaga и ее легендарная Just Dance. Ну и, конечно же, оставайся с нами. Новый час принесет себе саундтреки любви. Гарантирую.
2: Реклама.
3: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход. Это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
4: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
5: Ну?
4: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
6: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
7: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
8: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
9: АО Альфа-банк 6+.
10: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Тандамс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.

16. Продолжаем наше яркое музыкальное путешествие. Впереди только хиты. Медуза, Генри, Come a Mile, Don't Wanna Go Home. Прямо сейчас. Дальше Алан Уокер, Изабелла Мелькман, Кейтрин Орайан, Broken Strings. Ну и я, Макс Фабиан. Здесь

0: или нет. Сложный выбор здесь стоит перед Ольгой Серябкиной, которая вместе с Костой Лакостой поет. Когда ты с ним в дуэте, мне кажется, не влюбиться в этого загадочного мужчину невозможно. Но Ольга, девушка замужняя. А совместный трек «По улицам» только что прозвучал здесь в эфире Love Radio в 16:20 в Москве. Дальше открываем новые саундтреки.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: И они 100% будут хитовыми до конца этого часа. Вместе с нами Сергей Лазарев, Полин Гагарина, их «Happy End». Чуть раньше братья Гаязовы, «Санта Лючия». И совсем скоро Дуа Липа, «Illusion». Это Love Radio в поисках лучших саундтреков любви.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: индийском штате Бихар молодая пара попыталась повторить помолвку руферов из России, только залезла на самую высокую точку в своей деревне. Не было там никакого Empire State Building, там была электрическая вышка. Очевидцы сразу заметили пару и вызвали полицию, поэтому они еще и не успели сделать фотографию. Да, эффектное фото, безусловно. Но как вы думаете, проходит потом несколько дней в камере, когда вот вы сделали предложение: «О, да, я согласна, невероятно». О чем вы разговариваете потом 3 дня в камере? Планируете свадьбу? Нет, все логично, тогда делайте.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы ЛАВ. Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: знакомцев работа здесь на волнах Love Radio. Это Kenya Grace и ее Strangers в 16:51 по московскому.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну а что, иногда незнакомцы бывают, оказываются очень приятными людьми, и из этих знакомств рождается что-то максимально интересное, может быть, даже и историческое для кого-то из людей. Ну а мы с тобой движемся в сторону нового часа. По московскому 9 минут до вечера осталось. Сергей Лазарев, Полина Гагарина будут нас в него провожать своей свежей работой Happy End, а также DJ Smash и легендарочка Moscow Never Sleeps.
2: Реклама.
3: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Тандамс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
4: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
5: Ну?
4: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
6: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
7: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход. Это ежедневное напоминание. Ты у себя одна. И заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
8: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк» 16+.
9: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
10: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: 5 вечера в Москве. Love
1: News. Депутаты хотят отменить некоторые штрафы. Развеян миф о мужской полигамии. Меня зовут Галя Ростова, и это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Депутаты направили в Кабмин проект закона об отмене с 1 января 2027 года 28 административных штрафов. По мнению авторов инициативы, многие из санкций устарели, а часть применяется за нарушения, не представляющие серьезной общественной опасности. Речь идет в том числе о наказании за утрату паспорта по неосторожности, отсутствие при себе водительского удостоверения и полиса ОСАГО, нарушение требований дорожных знаков и правил остановки и стоянки в столице, Питере, Московской и Ленобластях. Массовых скидок на новостройки в этом году ожидать не стоит. По мере восстановления ипотеки, многие девелоперы могут постепенно отказаться от щедрых акций. По словам экспертов, главным фактором для рынка остается снижение ключевой ставки. На этом фоне покупатели рассчитывают в будущем рефинансировать кредиты. Есть предпосылки для ускорения запуска новых проектов, а также постепенного сворачивания многих программ рассрочки. Love Radio дарит шанс выиграть отдых мечты. Во втором этапе проекта «Билеты в лето» мы разыграем морской круиз из Сочи в Италию на лайнере «Астория Гранде» по системе «Все включено». Ты можешь занимать места в финале акции. Счастливчик, которому достанутся итальянские каникулы, определится 17 июля. Подробности и правила акции на сайте loveradio.ru. 18+. Эволюционный биолог Петр Лицкий развеял миф о женской моногамии и мужской полигамии. Ученый отметил, склонность к увеличению количества партнеров у сильной половины нашей планеты выражена сильнее, однако оба пола имеют и долгосрочные, и краткосрочные репродуктивные стратегии. Девушки более изобретательны, для них качество важнее количества. Это были новости Love Radio. Меня зовут Галя Ростова. Классного тебе вечера!
0: После таких новостей вечер действительно должен быть хорошим, музыкальным, в общем, крутым. Погнали, узнаем, кто присоединится к нам прямо сейчас. Это Алекс Уоррен, Fever Dream, его работа будет. Дальше Дати Take Me There, ну и я, Макс Фабиан, с тобой.

0: абсолютно согласен с Филатовым, Кэрисом, с этой группой. Ребят, девчат поют о том, что очень мы боимся, что мимо нас пролетит то самое чувство, те самые предложения, те самые взгляды, ну и свершения. Давай не бояться и двигаться дальше, 17:20, столица.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: А если ты одинок или одинока, пусть сегодня не пройдет мимо тебя тот сам человек, который окажется случайно в том месте и в то время, где и ты. Ну, под хороший плейлист все случается гораздо проще и быстрее. Come over от BTS до конца часа. Оставайся с нами. Чуть раньше новинка от Федука и Мартина «Другие планы». Всем скоро Kids on the Run, это Клинган и Варьян. Слушай Love Radio и наслаждайся саундтреками твоей любви.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalyou.rf.
3: Жаркие дни, прохладные цены, скидки до 70% и бессрочная гарантия на бриллианты в «Алмаз Холдинг». Заберите свою роскошь. Туапсе, Карла Маркса 18/15. Только до 31 июля. Подробности на almazholding.ru.
4: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе 8-938-53-59-59-3.
5: «Лав» радио. Sound.

0: радио представляет. Первый победитель суперпроекта «Билеты в лето» уже на пути в Грецию.
1: Теперь мы объявляем каникулы.
0: Итальянские каникулы.
1: Правила те же. С 29 июня по 16 июля дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 17 июля в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио» мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Италию на лайнере «Астория Гранде». Морской

0: Ру. Категория 18+. Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Утренняя лирика под названием «Иди и танцуй» от Мари Краймбрери. Всегда музыкально, всегда лирично, ну и, конечно же, от души, от чистого сердца. 17:50 в Москве. Спасибо, говорим Мари, за ее творчество. И продолжаем продвигаться к финалу часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Он, этот финал, непременно случится. Будет хэппи-энд, я уверен. Ну и, конечно, послушаем несколько шикарных работ. BTS Come Over будут. Будет работа Heads Will Roll. Это легендарный хаос-ремикс от Е-Е-Е. А также Фаррелл Уильямс Happy. В финале часа нас тоже навестит.
2: Реклама. Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
4: Сезонная распродажа в магазинах Рандеву. Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от Тандамс, Мазон Давид и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
5: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО Альфа-банк. 16+.

6 вечера в Москве. Когда меняешь свои мысли, не забудь также изменить свой мир. Мне кажется, это можно применить, но с понедельника пока что мы кайфуем. Хюгель, Эмиль, Энджел, Атронейт, Moving to the Sun. Прямо сейчас я, Макс Фабиан, с тобой.

Сердце шипы, тебе его трудно держать. Тут в выборе я или ты, готова сама проиграть. Ты не утони в пустоте.

0: здесь в эфире Love Radio, и он рекомендует открыть сердца в работе Open Hearts. Здесь в эфире Love Radio всегда открытые сердца и открытые эмоции. Движемся дальше.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Радуемся выходным, кайфуем, танцуем, поем, делаем все, что душе угодно, несмотря на то, что вот я сейчас вижу в Москве за окном дождь поливает, как из ведра, но это же не помешает нашим сегодняшним вечерним и ночным, в том числе, планам. Так что погнали им навстречу. До конца этого часа «Бери Свим». Чуть раньше новинка «Зеленые глаза» от Люси Чеботиной.
2: Его зеленые глаза так меня манят.
0: И через несколько минут Атома «I like the way you kiss me». Слушай Love Radio в поисках лучших саундтреков любви.
3: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талео. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetaleo.rf.
4: Жаркие дни, прохладные цены, скидки до 70% и бессрочная гарантия на бриллианты в «Алмаз Холдинг». Заберите свою роскошь. Туапсе, Карла Маркса, 18/15. Только до 31 июля. Подробности на almazholding.ru.
5: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: панцирь с химическим генератором кислорода, но не для вас, это все для тараканов. Экипировка позволяет усатым находиться под водой на протяжении аж 3 часов и принимать участие в спасательных операциях. Хотя, казалось бы, если я терплю бедствие и еще под водой, и в какой-то момент вижу, что за мной прислали таракана в скафандре, мне кажется, я сразу понимаю, что меня бросили. Вот в этот момент ты осознаешь, что никакой спасательной операции не будут.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: круглосуточно.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: определяется, свежая песня или не свежая. Если у нее есть пробег по чартам, по миру, по нашим плейлистам, что она уже не свежая, не интересная, нетушки. Я думаю, что мы будем определять песню, хитовая она или нет. Вот таких до конца часа будет еще несколько. Zivert Live обязательно послушаем, а также BTS с новиночкой Swim до конца часа. Оставайся.
1: Реклама. Меньше минуты.
2: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
3: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
4: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
5: Ну?
4: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
6: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.

вечера в Москве. Ну что, погнали дальше. Вечер обещает, уже реализуется как яркий, музыкальный, ну и, конечно же, перспективный в плане встреч и любви. Анотор Сок Цую откроет час треком вместе с 54 Ultra.

0: Получаем еще больше энергии здесь на волнах Love Radio, ведь в эфире Ava Max, Bia и FIFA Sound. Футбольная тема продолжается, будет там продолжаться еще целую неделю, если не ошибаюсь, до 19 июля. Energy здесь в эфире Love Radio, 19:20 в Москве.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Дальше больше саундтреков твоей любви, так что обязательно оставайся где-то неподалеку, пока ты собираешься реализовать все свои планы на эту субботу, на этот вечер. До конца часа послушаем «Hey, did I made you love me?» — работа от Ariana Grande. Чуть раньше Ханна «Любовь навсегда». Медуза, Генрик, I'm a mile, don't wanna go home tonight. Это Love Radio, наслаждайся саундтреками настоящей любви.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalleux.rf.
3: Жаркие дни, прохладные цены, скидки до 70% и бессрочная гарантия на бриллианты в «Алмаз Холдинг». Заберите свою роскошь. Туапсе, Карла Маркса, 18/15. Только до 31 июля. Подробности на almazholding.ru.
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8-938-53-59-59-3.
5: Love Radio. Sound.

0: В индийском штате Бихар молодая пара попыталась повторить помолвку руферов из России, только залезла на самую высокую точку в своей деревне. Не было там никакого Empire State Building, там была электрическая вышка. Очевидцы сразу заметили пару и вызвали полицию, поэтому они еще и не успели сделать фотографию. Да, эффектное фото, безусловно. Но как вы думаете, проходит потом несколько дней в камере, когда вот вы сделали предложение: «О, да, я согласна, невероятно». О чем вы разговариваете потом 3 дня в камере? Планируете свадьбу? Нет, все логично, тогда делайте.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: на волнах Love Radio. Зажигательная танцевальная работа Bloom в 19.51.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну правильно, ведь самое время зажигать, отдыхать, расслабляться, любить, дарить любовь, энергию. Всем этим мы займемся с тобой уже буквально через 9 минут. Почему? Потому что DJ Light уже готов нажать на плей своих вертушек и погрузить нас в двухчасовой танцевальный, яркий и улетный супермикс из лучших хитов мировых в самых танцевальных и подвижных обработках. Я, Макс Фабиан, буду слушать это вместе с тобой, ну а также я буду делать это уже в своем отпуске, и поэтому прямо сейчас, нехотя, но с какой-то теплотой, я прощаюсь с тобой до 27 июля, буду я в отпуске, и, конечно, вернусь уже, кому-то достанется поездка в Италию, ну там нас ждет и третья часть нашего проекта «Билеты в лето», так что будет чем нам с тобой заняться. Все, на этом я оставляю тебя с DJ Light, вернусь тебе 27 числа, крутых выходных, крутого вечера и, конечно же, лучших саундтреков любви. Меня зовут Макс Фабиан. Всем пока.
2: Минута рекламы. Знаете, чем отличается подарок из универмага «Россия»? Он не теряет ценность со временем. Его можно передать из рук в руки через поколение. Потому что за ним стоит история великой страны. Универмаг в Национальном центре «Россия». В Москве, Югре, Владивостоке и Красноярске. Место, где традиция становится подарком на всю жизнь. Подробности на russia.ru 0+.
3: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
4: Уинстамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения. Купер.ру/SP/BDO. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.

среде в 8 вечера. Когда заканчивается рабочая неделя, приходит он. Жаркий, раскованный и 100% танцевальный. Big Love Dance. 2 часа твоей любимой музыки. 120 минут фирменного микса диджея Лайта. Заряд на незабываемый вечер твоего уикенда гарантирован. Делай громче. Big Love.

0: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
1: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: генератором кислорода, но не для вас, это все для таракана. Экипировка позволяет усатым находиться под водой на протяжении аж 3 часов и принимать участие в спасательных операциях. Хотя, казалось бы, если я терплю бедствие и еще под водой, и в какой-то момент вижу, что за мной прислали таракана в скафандре, мне кажется, я сразу понимаю, что меня бросили. Вот в этот момент ты осознаешь, что никакой спасательной операции не будут.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: всему на суточно.ру.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы ЛАВ. Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

9 вечера. Когда заканчивается рабочая неделя, приходит он. Жаркий, раскованный и 100% танцевальный. Big Love Dance. 2 часа твоей любимой музыки. 120 минут фирменного микса диджея Лайта. Заряд на незабываемый вечер твоего уикенда гарантирован. Делай громче. Big Love Dance.

0: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
1: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.
4: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
5: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Радио представляет. Первый победитель суперпроекта «Билеты в лето» уже на пути в Грецию.
1: Теперь мы объявляем каникулы.
0: Итальянские каникулы.
1: Правила те же. С 29 июня по 16 июля дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 17 июля в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио» мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Италию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морской

0: humorfm.ru. Категория 18+.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

рождение суждено. Подписать договор только с теми,

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: меньше минуты.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.